Отец, дай к нам прихая. Он спит, а регрессом добил. Домой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей. Эн сам-сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан сбежу бенкрат.